0: 这里是北安综合广播 FM 九三点九。
1: 저는지금조선선수향해서북안정함라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радиокомплекс Пэйан – удовольствие для ваших ушек.
3: Download Himalaya application.And you can listen to BN Radio at any time, at any place.
0: 当收听成为乐趣和习惯，便无论咫尺和天涯。北安综合广播，请您继续收听。